Ты забыл, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты